0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Американská firma Transceptor Technology přistoupila k производству компьютеров персональный спутник –